В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 19 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп заявил,

заявил, что он воздержится от уже запланированного военного удара по Ирану. В ходе своего визита в Японию глава ООН назвал закрытие Ормузского пролива глобальным кризисом. Такаити отправилась в Южную Корею для участия в саммите. А сейчас обо всем подробнее. В понедельник президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он решил пока воздержаться от уже запланированного удара по Ирану, который предполагалось нанести во вторник. Трамп сказал: «Я немного отложил его, надеюсь, насовсем, но, быть может, ненадолго, поскольку у нас состоялись большие обсуждения с Ираном. Посмотрим, к чему они приведут». Президент сообщил, что лидеры Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран попросили его отложить атаку на 2-3 дня. Он сказал, что будет удовлетворен, если США смогут заключить сделку, при которой Иран не получит ядерного оружия. Ранее Трамп писал о том, что он отдал военному командованию распоряжение быть готовыми нанести крупномасштабный удар по Ирану, если сделка не будет заключена. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что его страна получила встречное предложение США через пакистанских посредников. Он заявил, что в течение нескольких последних дней Тегеран его изучал, а теперь отреагировал. Однако Тегеран, по-видимому, не хочет отказываться от контроля над Ормузским проливом. Государственная служба вещания страны сообщила, что новый иранский орган по управлению этим проливом завел официальный аккаунт в социальных сетях. Государственная телерадиокомпания Исламской Республики Иран заявила, что суда должны согласовывать свои действия с управлением проливом Персидского залива, прежде чем воспользоваться этим водным путем. А любой проход без разрешения будет считаться незаконным. В сообщении говорится, что разрешения на проход ожидают 1500 судов. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что закрытие Ормузского пролива является глобальным кризисом, имеющим разрушительные последствия, особенно для развивающихся стран. Гутерреш находится с визитом в Японии. В понедельник он выступил с программной речью в Токио на мероприятии, посвященном 70-летию вступления Японии в ООН. После выступления его спросили о продолжающемся закрытии Ормузского пролива. Гутерреш отметил разрушительные последствия для развивающихся стран, которые сталкиваются с очень высокими ценами на энергоносители, когда им удается их найти. Он также указал на нехватку удобрений. Гутерреш заявил, что кризис носит не локальный, а глобальный характер, и назвал закрытие Ормузского пролива совершенно неприемлемым. Глава ООН заявил, что ведет переговоры с обеими сторонами, участвующими в вопросе открытия пролива, и отметил активную роль ООН. Он назвал ситуацию «ни войной, ни миром», добавив, что неясно, чего на самом деле хотят заинтересованные стороны. Япония обратилась к Бразилии, крупному производителю нефти, с просьбой помочь обеспечить поставки сырой нефти. Токио продолжает предпринимать усилия по диверсификации своих источников энергоносителей в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Окадзава Рёсэй в понедельник провел переговоры в Токио с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой. Окадзава подчеркнул, что Японии необходимо снизить зависимость от любого одного региона. Виейра заявил, что двустороннюю торговлю следует вернуть на более высокие уровни, имевшие место в прошлом. Поскольку ситуация в Иране приводит к прерыванию традиционных путей, Япония ищет источники поставок, позволяющие избегать Ормузского пролива. Правительство сообщило, что на июнь оно обеспечило поставки в объеме 1 650 тысяч баррелей в сутки, что составляет более 70% прошлогоднего уровня. В Бразилии, девятом по величине в мире производителе нефти по итогам 2024 года, происходит стремительный рост экспорта, поскольку Ормузский пролив остается фактически закрытым. При этом на данный момент в Японию бразильская нефть почти не отправляется. Премьер-министр Японии Такаити Санаи направилась в Южную Корею с двухдневным визитом, в рамках которого состоится ее встреча с президентом Ли Джемёном в его родном городе Андон. Как стало известно NHK, две страны готовятся начать диалог для развития сотрудничества в энергетическом секторе.
Ожидается, что на саммите во вторник лидеры рассмотрят документы, которыми их страны обменяются для повышения энергетической безопасности в условиях нестабильности на Ближнем Востоке. В документах говорится, что в случае кризиса Япония и Южная Корея будут поставлять друг другу бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, сотрудничать в закупке сырой нефти и воздерживаться от чрезмерного экспортного контроля. Япония и Южная Корея также изучают способы укрепления региональных запасов нефти в рамках программы Power Asia, объявленной Такаити. Этот механизм предусматривает оказание финансовой поддержки странам региона и мира. Помимо этого, Япония и Южная Корея готовятся к запуску диалога по промышленной и торговой политике для детальной проработки мер. Такаити надеется смягчить последствия ситуации на Ближнем Востоке посредством продолжающейся дипломатии и продемонстрировать, что прочные связи с Южной Кореей жизненно важны для региональной стабильности. В Пекине предстоит еще один важный саммит. На этой неделе с председателем КНР Си Цзиньпином встретится президент России Владимир Путин. Двухдневный визит Путина начинается во вторник. Он приурочен к 25-й годовщине подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Переговоры Си и Путина состоятся в среду. Ожидается, что они обсудят двусторонние отношения своих стран, а также такие вопросы, как Украина и Иран. Встреча произойдет сразу после визита в Китай президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и Кремль заявил, что Путин рассчитывает обсудить итоги этого визита. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь в ходе пресс-конференции в понедельник затронул цели предстоящих переговоров. Он отметил, обе стороны относятся к этой встрече как к возможности еще более углубить их отношения и придать миру больше стабильности и позитивной энергии. Он также сказал, что лидеры, как ожидается, обсудят наращивание российско-китайского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях. Как стало известно NHK, некоторые из подозреваемых в смертельном нападении на семью к северу от Токио заявили полиции, что им угрожали убийством их близких, если они не примут участие в нападении. В четверг на прошлой неделе четверо старшеклассников из префектуры Канагава предположительно ворвались в дом в городе Каминокава в префектуре Тотиги с целью ограбления. В ходе нападения 69-летняя женщина была зарезана, а двое ее сыновей получили ранения. Учащиеся были арестованы. Затем, в воскресенье, по подозрению в убийстве и ограблении, также была арестована супружеская пара в возрасте за 20 лет из префектуры Канагава. Следователи установили, что один из учеников был завербован для нападения через интернет, и впоследствии он завербовал еще троих. Также выяснилось, что нападавшие поддерживали связь с арестованной парой. Источники, близкие к расследованию, сообщают, что некоторые из подозреваемых рассказали полиции, что получали приказы от этой пары, и что им говорили, что их семьи и друзья будут убиты, если они не выполнят указания. Полиция утверждает, что подобный шантаж является модусом операнди анонимной и постоянно меняющейся преступной группировки, предлагающей сомнительные работы в интернете. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
1: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
0: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。

0: Давайте разберем диалог по фразам.
1: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
0: Этот амулет милый, правда?
1: Мия соглашается.
2: Хонто, кавайи.
0: Да, очень.
1: Там обращает внимание на еще один.
3: Коре мо ии десу не.
0: Это тоже.
1: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори десу.
0: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен ни наримасу.
0: Он стоит 800 йен.
1: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
3: Энмусу.
0: Энмусу.
1: Мия приходит на помощь.
2: Энмусуби. Койбито га декиру омамори.
0: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
1: Там просит продавца упаковать ей амулет.
3: Дзя, коре о кудасай.
0: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
1: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся, как в случае
2: «Каваи-о-мамори»
0: – «милый амулет».
1: Но Мия не произносила существительное. Она просто сказала «хонто-каваи» – «да, очень».
0: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «каваи». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «каваи-десне». Помните, когда там сказала «коремо-и-десне» – этот тоже. И в этой фразе еще одно и прилагательное.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
2: Каваи. Каваи десу не. Каваи омамори десу не.
0: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
3: Мите, коно тишацу.
5: Омоширой десу не.
0: Вот что это значит.
3: Мите, коно тишацу.
1: Посмотри на эту футболку.
0: Мите – это глагол «смотреть». Миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это». Тисяцу – футболка.
5: Омоширой десу не.
1: Забавное.
0: Это выражение также состоит из одного из «и» прилагательных, о которых мы говорили. Омоширой означает «интересный», «забавный». Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
1: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
2: Омоширой. Омоширой десу не.
0: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
2: Оки. Оки.
3: Оки десу не. Оки десу не.
0: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
2: Такай. Такай.
3: Такай десу не. Такай десу не.
1: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
6: Корео кудасай.
0: Корео кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «корео кудасай». Вас поймут.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: Корео кудасай.
8: Корео кудасай.
9: Корео кудасай.
1: А теперь попробуйте сами.
2: Корео кудасай. Корео кудасай.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
6: Коре. かわいいお守りですね。
10: 本当、かわいい。
6: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
10: 縁結び、恋人ができるお守り。
6: じゃあ、これをください。
1: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
0: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
1: Многие из них популярны среди туристов.
0: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологий, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
1: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи Джингу.
0: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо Тайса в префектуре Симоне, которая считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 19 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп заявил, что он воздержится от уже запланированного военного удара по Ирану. В ходе своего визита в Японию глава ООН назвал закрытие Ормузского пролива глобальным кризисом. Такаити отправилась в Южную Корею для участия в саммите. А сейчас обо всем подробнее. В понедельник президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он решил пока воздержаться от уже запланированного удара по Ирану, который предполагалось нанести во вторник. Трамп сказал: «Я немного отложил его, надеюсь, насовсем, но, быть может, ненадолго, поскольку у нас состоялись большие обсуждения с Ираном. Посмотрим, к чему они приведут». Президент сообщил, что лидеры Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран попросили его отложить атаку на 2-3 дня. Он сказал, что будет удовлетворен, если США смогут заключить сделку, при которой Иран не получит ядерного оружия. Ранее Трамп писал о том, что он отдал военному командованию распоряжение быть готовыми нанести крупномасштабный удар по Ирану, если сделка не будет заключена. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что его страна получила встречное предложение США через пакистанских посредников. Он заявил, что в течение нескольких последних дней Тегеран его изучал, а теперь отреагировал. Однако Тегеран, по-видимому, не хочет отказываться от контроля над Ормузским проливом. Государственная служба вещания страны сообщила, что новый иранский орган по управлению этим проливом завел официальный аккаунт в социальных сетях. Государственная телерадиокомпания Исламской Республики Иран заявила, что суда должны согласовывать свои действия с управлением проливом Персидского залива, прежде чем воспользоваться этим водным путем. А любой проход без разрешения будет считаться незаконным. В сообщении говорится, что разрешения на проход ожидают 1500 судов. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что закрытие Ормузского пролива является глобальным кризисом, имеющим разрушительные последствия, особенно для развивающихся стран. Гутерреш находится с визитом в Японии. В понедельник он выступил с программной речью в Токио на мероприятии, посвященном 70-летию вступления Японии в ООН. После выступления его спросили о продолжающемся закрытии Ормузского пролива. Гутерреш отметил разрушительные последствия для развивающихся стран, которые сталкиваются с очень высокими ценами на энергоносители, когда им удается их найти. Он также указал на нехватку удобрений. Гутерреш заявил, что кризис носит не локальный, а глобальный характер, и назвал закрытие Ормузского пролива совершенно неприемлемым. Глава ООН заявил, что ведет переговоры с обеими сторонами, участвующими в вопросе открытия пролива, и отметил активную роль ООН. Он назвал ситуацию «ни войной, ни миром», добавив, что неясно, чего на самом деле хотят заинтересованные стороны. Япония обратилась к Бразилии, крупному производителю нефти, с просьбой помочь обеспечить поставки сырой нефти. Токио продолжает предпринимать усилия по диверсификации своих источников энергоносителей в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Окадзава Рёсэй в понедельник провел переговоры в Токио с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой. Окадзава подчеркнул, что Японии необходимо снизить зависимость от любого одного региона. Виейра заявил, что двустороннюю торговлю следует вернуть на более высокие уровни, имевшие место в прошлом. Поскольку ситуация в Иране приводит к прерыванию традиционных путей, Япония ищет источники поставок, позволяющие избегать Ормузского пролива. Правительство сообщило, что на июнь оно обеспечило поставки в объеме 1 650 000 баррелей в сутки, что составляет более 70% прошлогоднего уровня. В Бразилии, девятом по величине в мире производителе нефти по итогам 2024 года, происходит стремительный рост экспорта, поскольку Ормузский пролив остается фактически закрытым. При этом на данный момент в Японию бразильская нефть почти не отправляется. Премьер-министр Японии Такаити Санаи направилась в Южную Корею с двухдневным визитом, в рамках которого состоится ее встреча с президентом Ли Чжэмёном в его родном городе Андон. Как стало известно NHK, две страны готовятся начать диалог для развития сотрудничества в энергетическом секторе.
Ожидается, что на саммите во вторник лидеры рассмотрят документы, которыми их страны обменяются для повышения энергетической безопасности в условиях нестабильности на Ближнем Востоке. В документах говорится, что в случае кризиса Япония и Южная Корея будут поставлять друг другу бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, сотрудничать в закупке сырой нефти и воздерживаться от чрезмерного экспортного контроля. Япония и Южная Корея также изучают способы укрепления региональных запасов нефти в рамках программы Power Asia, объявленной Такаити. Этот механизм предусматривает оказание финансовой поддержки странам региона и мира. Помимо этого, Япония и Южная Корея готовятся к запуску диалога по промышленной и торговой политике для детальной проработки мер. Такаити надеется смягчить последствия ситуации на Ближнем Востоке посредством продолжающейся дипломатии и продемонстрировать, что прочные связи с Южной Кореей жизненно важны для региональной стабильности. В Пекине предстоит еще один важный саммит. На этой неделе с председателем КНР Си Цзиньпином встретится президент России Владимир Путин. Двухдневный визит Путина начинается во вторник. Он приурочен к 25-й годовщине подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Переговоры Си и Путина состоятся в среду. Ожидается, что они обсудят двусторонние отношения своих стран, а также такие вопросы, как Украина и Иран. Встреча произойдет сразу после визита в Китай президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и Кремль заявил, что Путин рассчитывает обсудить итоги этого визита. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Дзякунь в ходе пресс-конференции в понедельник затронул цели предстоящих переговоров. Он отметил, обе стороны относятся к этой встрече как к возможности еще более углубить их отношения и придать миру больше стабильности и позитивной энергии. Он также сказал, что лидеры, как ожидается, обсудят наращивание российско-китайского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях. Как стало известно NHK, некоторые из подозреваемых в смертельном нападении на семью к северу от Токио заявили полиции, что им угрожали убийством их близких, если они не примут участие в нападении. В четверг на прошлой неделе четверо старшеклассников из префектуры Канагава предположительно ворвались в дом в городе Каминокава в префектуре Тотиги с целью ограбления. В ходе нападения 69-летняя женщина была зарезана, а двое ее сыновей получили ранения. Учащиеся были арестованы. Затем, в воскресенье, по подозрению в убийстве и ограблении, также была арестована супружеская пара в возрасте за 20 лет из префектуры Канагава. Следователи установили, что один из учеников был завербован для нападения через интернет, и впоследствии он завербовал еще троих. Также выяснилось, что нападавшие поддерживали связь с арестованной парой. Источники, близкие к расследованию, сообщают, что некоторые из подозреваемых рассказали полиции, что получали приказы от этой пары, и что им говорили, что их семьи и друзья будут убиты, если они не выполнят указания. Полиция утверждает, что подобный шантаж является модусом операнди анонимной и постоянно меняющейся преступной группировки, предлагающей сомнительные работы в интернете. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
1: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
0: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Давайте разберем диалог по фразам。
1: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
0: Этот амулет милый, правда?
1: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
0: Да, очень.
1: Там обращает внимание на еще один.
2: Коре мо ии десне.
0: Это тоже.
1: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори дес.
0: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен ни наримас.
0: Он стоит 800 йен.
1: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
5: Энмусу.
0: Энмусу.
1: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито га декиру омамори.
0: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
1: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
0: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
1: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен, и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся. Как в случае
3: «каваи омамори»
0: – «милый амулет».
1: Но Мия не произносила существительное. Она просто сказала «Хонто кавайи» – «да, очень».
0: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавайи». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавайи десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне» – «этот тоже». «И» в этой фразе – еще одно «и» прилагательное.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: Кавайи. Кавайи десне. Кавайи омамори десне.
0: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
6: Мите, коно ти-шацу.
7: 面白いですね.
0: Вот что это значит.
6: Мите, коно ти-шацу.
1: Посмотри на эту футболку.
0: Мите – это глагол «смотреть». миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает это, тисяцу – футболка.
7: Омоширой десу не.
1: Забавное.
0: Это выражение также состоит из одного из и прилагательных, о которых мы говорили. Омоширой означает интересный, забавный. Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
1: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
8: Омоширой. Омоширой десу не.
0: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
8: Оки. Оки.
2: Оки десу не. Оки десу не.
0: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
8: Такай. Такай.
2: Такай десу не. Такай десу не.
1: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
2: Коре о кудасай.
0: Коре о кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «коре о кудасай». Вас поймут.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
9: これをください。
10: これをください。
11: これをください。
1: А теперь попробуйте сами.
8: これをください。これをください。
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当、可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
0: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
1: Многие из них популярны среди туристов.
0: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологий, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
1: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
0: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которая считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 19 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп заявил, что он воздержится от уже запланированного военного удара по Ирану. В ходе своего визита в Японию глава ООН назвал закрытие Ормузского пролива глобальным кризисом. Такаити отправилась в Южную Корею для участия в саммите. А сейчас обо всем подробнее. В понедельник президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он решил пока воздержаться от уже запланированного удара по Ирану, который предполагалось нанести во вторник. Трамп сказал: «Я немного отложил его, надеюсь, на совсем, но, быть может, ненадолго, поскольку у нас состоялись большие обсуждения с Ираном. Посмотрим, к чему они приведут». Президент сообщил, что лидеры Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран попросили его отложить атаку на 2-3 дня. Он сказал, что будет удовлетворен, если США смогут заключить сделку, при которой Иран не получит ядерного оружия. Ранее Трамп писал о том, что он отдал военному командованию распоряжение быть готовыми нанести крупномасштабный удар по Ирану, если сделка не будет заключена. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что его страна получила встречное предложение США через пакистанских посредников. Он заявил, что в течение нескольких последних дней Тегеран его изучал, а теперь отреагировал. Однако Тегеран, по-видимому, не хочет отказываться от контроля над Ормузским проливом. Государственная служба вещания страны сообщила, что новый иранский орган по управлению этим проливом завел официальный аккаунт в социальных сетях. Государственная телерадиокомпания Исламской Республики Иран заявила, что суда должны согласовывать свои действия с управлением проливом Персидского залива, прежде чем воспользоваться этим водным путем. А любой проход без разрешения будет считаться незаконным. В сообщении говорится, что разрешения на проход ожидают 1500 судов. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что закрытие Ормузского пролива является глобальным кризисом, имеющим разрушительные последствия, особенно для развивающихся стран. Гутерреш находится с визитом в Японии. В понедельник он выступил с программной речью в Токио на мероприятии, посвященном 70-летию вступления Японии в ООН. После выступления его спросили о продолжающемся закрытии Ормузского пролива. Гутерреш отметил разрушительные последствия для развивающихся стран, которые сталкиваются с очень высокими ценами на энергоносители, когда им удается их найти. Он также указал на нехватку удобрений. Гутерреш заявил, что кризис носит не локальный, а глобальный характер, и назвал закрытие Ормузского пролива совершенно неприемлемым. Глава ООН заявил, что ведет переговоры с обеими сторонами, участвующими в вопросе открытия пролива, и отметил активную роль ООН. Он назвал ситуацию «ни войной, ни миром», добавив, что неясно, чего на самом деле хотят заинтересованные стороны. Япония обратилась к Бразилии, крупному производителю.

Представителю нефти с просьбой помочь обеспечить поставки сырой нефти. Токио продолжает предпринимать усилия по диверсификации своих источников энергоносителей в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Окадзава Рёсэй в понедельник провел переговоры в Токио с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой. Окадзава подчеркнул, что Японии необходимо снизить зависимость от любого одного региона. Виейра заявил, что двустороннюю торговлю следует вернуть на более высокие уровни, имевшие место в прошлом. Поскольку ситуация в Иране приводит к прерыванию традиционных путей, Япония ищет источники поставок, позволяющие избегать Ормузского пролива. Правительство сообщило, что на июнь оно обеспечило поставки в объеме 1 миллиона 650 тысяч баррелей в сутки, что составляет более 70% прошлогоднего уровня. В Бразилии, девятом по величине в мире производителе нефти по итогам 2024 года, происходит стремительный рост экспорта, поскольку Ормузский пролив остается фактически закрытым. При этом на данный момент в Японию бразильская нефть почти не отправляется. Премьер-министр Японии Такаити Санае направилась в Южную Корею с двухдневным визитом, в рамках которого состоится ее встреча с президентом Ли Джемёном в его родном городе Андон. Как стало известно NHK, две страны готовятся начать диалог для развития сотрудничества в энергетическом секторе. Ожидается, что на саммите во вторник лидеры рассмотрят документы, которыми их страны обменяются для повышения энергетической безопасности в условиях нестабильности на Ближнем Востоке. В документах говорится, что в случае кризиса Япония и Южная Корея будут поставлять друг другу бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, сотрудничать в закупке сырой нефти и воздерживаться от чрезмерного экспортного контроля. Япония и Южная Корея также изучают способы укрепления региональных запасов нефти в рамках программы Power Asia, объявленной Такаити. Этот механизм предусматривает оказание финансовой поддержки странам региона и мира. Помимо этого, Япония и Южная Корея готовятся к запуску диалога по промышленной и торговой политике для детальной проработки мер. Такаити надеется смягчить последствия ситуации на Ближнем Востоке посредством продолжающейся дипломатии и продемонстрировать, что прочные связи с Южной Кореей жизненно важны для региональной стабильности. В Пекине предстоит еще один важный саммит. На этой неделе с председателем КНР Си Цзиньпином встретится президент России Владимир Путин. Двухдневный визит Путина начинается во вторник. Он приурочен к 25-й годовщине подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Переговоры Си и Путина состоятся в среду. Ожидается, что они обсудят двусторонние отношения своих стран, а также такие вопросы, как Украина и Иран. Встреча произойдет сразу после визита в Китай президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и Кремль заявил, что Путин рассчитывает обсудить итоги этого визита. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Дзякунь в ходе пресс-конференции в понедельник затронул цели предстоящих переговоров. Он отметил, обе стороны относятся к этой встрече как к возможности еще более углубить их отношения и придать миру больше стабильности и позитивной энергии. Он также сказал, что лидеры, как ожидается, обсудят наращивание российско-китайского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях. Как стало известно NHK, некоторые из подозреваемых в смертельном нападении на семью к северу от Токио заявили полиции, что им угрожали убийством их близких, если они не примут участие в нападении. В четверг на прошлой неделе четверо старшеклассников из префектуры Канагава предположительно ворвались в дом в городе Каминокава в префектуре Тотиги с целью ограбления. В ходе нападения 69-летняя женщина была зарезана, а двое ее сыновей получили ранения. Учащиеся были арестованы. Затем, в воскресенье, по подозрению в убийстве и ограблении, также была арестована супружеская пара в возрасте за 20 лет из префектуры Канагава. Следователи установили, что один из учеников был завербован для нападения через интернет, и впоследствии он завербовал еще троих. Также выяснилось, что нападавшие поддерживали связь с арестованной парой. Источники, близкие к расследованию, сообщают, что некоторые из подозреваемых рассказали полиции, что получали приказы от этой пары, и что им говорили, что их семьи и друзья будут убиты, если они не выполнят указания.
Полиция утверждает, что подобный шантаж является модусом операнди анонимной и постоянно меняющейся преступной группировки, предлагающей сомнительные работы в интернете. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
1: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
0: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Давайте разберем диалог по фразам。
1: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
0: Этот амулет милый, правда?
1: Мия соглашается.
3: Хонто, каваи.
0: Да, очень.
1: Там обращает внимание на еще один.
2: Коре мо ии десне.
0: Это тоже.
1: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори дес.
0: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен になります.
0: Он стоит 800 йен.
1: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
5: Энмусу.
0: Энмусу.
1: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито га дакиру омамори.
0: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
1: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
0: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
1: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен, и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся, как в случае
3: «каваи омамори»
0: – «милый амулет».
1: Но Мия не произносила существительное, она просто сказала «Хонто кавай» – «да, очень».
0: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавай». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавай десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне» – «этот тоже». «И» в этой фразе – еще одно «и» прилагательное.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: Кавайи. Кавайи десне. Кавайи омамори десне.

0: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
1: Мите, коно ти-шатсу.
2: Омоширой десу не.
0: Вот что это значит.
1: Мите, коно ти-шатсу.
3: Посмотри на эту футболку.
0: Мите – это глагол «смотреть». Миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это», тисяцу – футболка.
2: Омоширой десу не.
3: Забавное.
0: Это выражение также состоит из одного из «и» прилагательных, о которых мы говорили. Омоширой означает «интересный», «забавный». Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
3: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
4: Омоширой. Омоширой десу не.
0: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
4: Оки. Оки.
5: Оки десу не. Оки десу не.
0: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
4: Такай. Такай.
5: Такай десу не. Такай десу не.
3: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
6: Корео кудасай.
0: Корео кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «корео кудасай». Вас поймут.
3: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: これをください.
8: これをください.
9: これをください.
3: А теперь попробуйте сами.
4: これをください. これをください.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
6: これ可愛いお守りですね。
10: 本当、可愛い。
6: これもいいですね。
11: それは縁結びのお守りです。800円になります。
10: 縁結び、恋人ができるお守り。
6: じゃあ、これをください。
3: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
0: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
3: Многие из них популярны среди туристов.
0: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологий, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
3: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
0: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которое считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 19 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп заявил, что он воздержится от уже запланированного военного удара по Ирану. В ходе своего визита в Японию глава ООН назвал закрытие Ормузского пролива глобальным кризисом. Такаити отправилась в Южную Корею для участия в саммите. А сейчас обо всем подробнее. В понедельник президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он решил пока воздержаться от уже запланированного удара по Ирану, который предполагалось нанести во вторник. Трамп сказал: «Я немного отложил его, надеюсь, насовсем, но, быть может, ненадолго, поскольку у нас состоялись большие обсуждения с Ираном. Посмотрим, к чему они приведут». Президент сообщил, что лидеры Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран попросили его отложить атаку на 2-3 дня. Он сказал, что будет удовлетворен, если США смогут заключить сделку, при которой Иран не получит ядерного оружия. Ранее Трамп писал о том, что он отдал военному командованию распоряжение быть готовыми нанести крупномасштабный удар по Ирану, если сделка не будет заключена. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что его страна получила встречное предложение США через пакистанских посредников. Он заявил, что в течение нескольких последних дней Тегеран его изучал, а теперь отреагировал. Однако Тегеран, по-видимому, не хочет отказываться от контроля над Ормузским проливом. Государственная служба вещания страны сообщила, что новый иранский орган по управлению этим проливом завел официальный аккаунт в социальных сетях. Государственная телерадиокомпания Исламской Республики Иран заявила, что суда должны согласовывать свои действия с управлением проливом Персидского залива, прежде чем воспользоваться этим водным путем. А любой проход без разрешения будет считаться незаконным. В сообщении говорится, что разрешения на проход ожидают 1500 судов. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что закрытие Ормузского пролива является глобальным кризисом, имеющим разрушительные последствия, особенно для развивающихся стран. Гутерреш находится с визитом в Японии. В понедельник он выступил с программной речью в Токио на мероприятии, посвященном 70-летию вступления Японии в ООН. После выступления его спросили о продолжающемся закрытии Ормузского пролива. Гутерреш отметил разрушительные последствия для развивающихся стран, которые сталкиваются с очень высокими ценами на энергоносители, когда им удается их найти. Он также указал на нехватку удобрений. Гутерреш заявил, что кризис носит не локальный, а глобальный характер, и назвал закрытие Ормузского пролива совершенно неприемлемым. Глава ООН заявил, что ведет переговоры с обеими сторонами, участвующими в вопросе открытия пролива, и отметил активную роль ООН. Он назвал ситуацию «ни войной, ни миром», добавив, что неясно, чего на самом деле хотят заинтересованные стороны. Япония обратилась к Бразилии, крупному производителю нефти, с просьбой помочь обеспечить поставки сырой нефти. Токио продолжает предпринимать усилия по диверсификации своих источников энергоносителей в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Окадзава Рёсэй в понедельник провел переговоры в Токио с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой. Окадзава подчеркнул, что Японии необходимо снизить зависимость от любого одного региона. Виейра заявил, что двустороннюю торговлю следует вернуть на более высокие уровни, имевшие место в прошлом. Поскольку ситуация в Иране приводит к прерыванию традиционных путей, Япония ищет источники поставок, позволяющие избегать Ормузского пролива. Правительство сообщило, что на июнь оно обеспечило поставки в объеме 1 650 000 баррелей в сутки, что составляет более 70% прошлогоднего уровня. В Бразилии, девятом по величине в мире производителе нефти по итогам 2024 года, происходит стремительный рост экспорта, поскольку Ормузский пролив остается фактически закрытым. При этом на данный момент в Японию бразильская нефть почти не отправляется. Премьер-министр Японии Такаити Санаи направилась в Южную Корею с двухдневным визитом, в рамках которого состоится ее встреча с президентом Ли Джемёном в его родном городе Андон. Как стало известно NHK, две страны готовятся начать диалог для развития сотрудничества в энергетическом секторе.
Ожидается, что на саммите во вторник лидеры рассмотрят документы, которыми их страны обменяются для повышения энергетической безопасности в условиях нестабильности на Ближнем Востоке. В документах говорится, что в случае кризиса Япония и Южная Корея будут поставлять друг другу бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, сотрудничать в закупке сырой нефти и воздерживаться от чрезмерного экспортного контроля. Япония и Южная Корея также изучают способы укрепления региональных запасов нефти в рамках программы Power Asia, объявленной Такаити. Этот механизм предусматривает оказание финансовой поддержки странам региона и мира. Помимо этого, Япония и Южная Корея готовятся к запуску диалога по промышленной и торговой политике для детальной проработки мер. Такаити надеется смягчить последствия ситуации на Ближнем Востоке посредством продолжающейся дипломатии и продемонстрировать, что прочные связи с Южной Кореей жизненно важны для региональной стабильности. В Пекине предстоит еще один важный саммит. На этой неделе с председателем КНР Си Цзиньпином встретится президент России Владимир Путин. Двухдневный визит Путина начинается во вторник. Он приурочен к 25-й годовщине подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Переговоры Си и Путина состоятся в среду. Ожидается, что они обсудят двусторонние отношения своих стран, а также такие вопросы, как Украина и Иран. Встреча произойдет сразу после визита в Китай президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и Кремль заявил, что Путин рассчитывает обсудить итоги этого визита. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Дзякунь в ходе пресс-конференции в понедельник затронул цели предстоящих переговоров. Он отметил, обе стороны относятся к этой встрече как к возможности еще более углубить их отношения и придать миру больше стабильности и позитивной энергии. Он также сказал, что лидеры, как ожидается, обсудят наращивание российско-китайского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях. Как стало известно NHK, некоторые из подозреваемых в смертельном нападении на семью к северу от Токио заявили полиции, что им угрожали убийством их близких, если они не примут участие в нападении. В четверг на прошлой неделе четверо старшеклассников из префектуры Канагава предположительно ворвались в дом в городе Каминокава в префектуре Тотиги с целью ограбления. В ходе нападения 69-летняя женщина была зарезана, а двое ее сыновей получили ранения. Учащиеся были арестованы. Затем, в воскресенье, по подозрению в убийстве и ограблении, также была арестована супружеская пара в возрасте за 20 лет из префектуры Канагава. Следователи установили, что один из учеников был завербован для нападения через интернет, и впоследствии он завербовал еще троих. Также выяснилось, что нападавшие поддерживали связь с арестованной парой. Источники, близкие к расследованию, сообщают, что некоторые из подозреваемых рассказали полиции, что получали приказы от этой пары, и что им говорили, что их семьи и друзья будут убиты, если они не выполнят указания. Полиция утверждает, что подобный шантаж является modus operandi анонимной и постоянно меняющейся преступной группировки, предлагающей сомнительные работы в интернете. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.

0: вместе.
1: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
0: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
1: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: Давайте разберем диалог по фразам。
0: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
1: Этот амулет милый, правда?
0: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
1: Да, очень.
0: Там обращает внимание на еще один.
2: Коре мо ии десне.
1: Это тоже.
0: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори дес.
1: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен ни наримасу.
1: Он стоит 800 йен.
0: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
5: Энмусу.
1: Энмусу.
0: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито га дакиру омамори.
1: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
0: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
1: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
0: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен, и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся, как в случае
3: «каваи омамори»
1: – «милый амулет».
0: Но Мия не произносила существительное, она просто сказала «хонто кавайи» – «да, очень».
1: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавайи». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавайи десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне» – «этот тоже». «И» в этой фразе – еще одно «и» прилагательное.
0: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: Кавайи. Кавайи десу не. Кавайи омамори десу не.
1: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
6: Мите, коно ти-шацу.
7: Омоширой десу не.
1: Вот что это значит.
6: Мите, коно ти-шацу.
0: Посмотри на эту футболку.
1: Мите – это глагол «смотреть». Миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это». Ти-сяцу – футболка.
7: Омошрой десу не.
0: Забавное.
1: Это выражение также состоит из одного из «и» прилагательных, о которых мы говорили. Омосирой означает «интересный», «забавный». Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
0: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
8: Омосирой. Омосирой десу не.
1: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
8: Оки. Оки.
2: Оки десу не. Оки десу не.
1: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
8: Такай. Такай.
2: Такай десу не. Такай десу не.
0: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
2: Корео кудасай.
1: Корео кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «корео кудасай». Вас поймут.
0: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
9: これをください。
10: これをください。
11: これをください。
0: А теперь попробуйте сами.
8: これをください。これをください。
1: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当、可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
1: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
0: Многие из них популярны среди туристов.
1: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологий, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
0: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
1: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которая считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
0: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.
12: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
13: This is NHK World Radio Japan,

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 19 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп заявил, что он воздержится от уже запланированного военного удара по Ирану. В ходе своего визита в Японию глава ООН назвал закрытие Ормузского пролива глобальным кризисом. Такаити отправилась в Южную Корею для участия в саммите. А сейчас обо всем подробнее. В понедельник президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он решил пока воздержаться от уже запланированного удара по Ирану, который предполагалось нанести во вторник. Трамп сказал: «Я немного отложил его, надеюсь, на совсем, но, быть может, ненадолго, поскольку у нас состоялись большие обсуждения с Ираном. Посмотрим, к чему они приведут». Президент сообщил, что лидеры Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран попросили его отложить атаку на 2-3 дня. Он сказал, что будет удовлетворен, если США смогут заключить сделку, при которой Иран не получит ядерного оружия. Ранее Трамп писал о том, что он отдал военному командованию распоряжение быть готовыми нанести крупномасштабный удар по Ирану, если сделка не будет заключена. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что его страна получила встречное предложение США через пакистанских посредников. Он заявил, что в течение нескольких последних дней Тегеран его изучал, а теперь отреагировал. Однако Тегеран, по-видимому, не хочет отказываться от контроля над Ормузским проливом. Государственная служба вещания страны сообщила, что новый иранский орган по управлению этим проливом завел официальный аккаунт в социальных сетях. Государственная телерадиокомпания Исламской Республики Иран заявила, что суда должны согласовывать свои действия с управлением проливом Персидского залива, прежде чем воспользоваться этим водным путем. А любой проход без разрешения будет считаться незаконным. В сообщении говорится, что разрешения на проход ожидают 1500 судов. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что закрытие Ормузского пролива является глобальным кризисом, имеющим разрушительные последствия, особенно для развивающихся стран. Гутерреш находится с визитом в Японии. В понедельник он выступил с программной речью в Токио на мероприятии, посвященном 70-летию вступления Японии в ООН. После выступления его спросили о продолжающемся закрытии Ормузского пролива. Гутерреш отметил разрушительные последствия для развивающихся стран, которые сталкиваются с очень высокими ценами на энергоносители, когда им удается их найти. Он также указал на нехватку удобрений. Гутерреш заявил, что кризис носит не локальный, а глобальный характер, и назвал закрытие Ормузского пролива совершенно неприемлемым. Глава ООН заявил, что ведет переговоры с обеими сторонами, участвующими в вопросе открытия пролива, и отметил активную роль ООН. Он назвал ситуацию «ни войной, ни миром», добавив, что неясно, чего на самом деле хотят заинтересованные стороны. Япония обратилась к Бразилии, крупному производителю нефти, с просьбой помочь обеспечить поставки сырой нефти. Токио продолжает предпринимать усилия по диверсификации своих источников энергоносителей в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Окадзава Рёсэй в понедельник провел переговоры в Токио с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой. Окадзава подчеркнул, что Японии необходимо снизить зависимость от любого одного региона. Виейра заявил, что двустороннюю торговлю следует вернуть на более высокие уровни, имевшие место в прошлом. Поскольку ситуация в Иране приводит к прерыванию традиционных путей, Япония ищет источники поставок, позволяющие избегать Ормузского пролива. Правительство сообщило, что на июнь оно обеспечило поставки в объеме 1 650 000 баррелей в сутки, что составляет более 70% прошлогоднего уровня. В Бразилии, девятом по величине в мире производителе нефти по итогам 2024 года, происходит стремительный рост экспорта, поскольку Ормузский пролив остается фактически закрытым. При этом на данный момент в Японию бразильская нефть почти не отправляется. Премьер-министр Японии Такаити Санаи направилась в Южную Корею с двухдневным визитом, в рамках которого состоится ее встреча с президентом Ли Джамёном в его родном городе Андон. Как стало известно NHK, две страны готовятся начать диалог для развития сотрудничества в энергетическом секторе.
Ожидается, что на саммите во вторник лидеры рассмотрят документы, которыми их страны обменяются для повышения энергетической безопасности в условиях нестабильности на Ближнем Востоке. В документах говорится, что в случае кризиса Япония и Южная Корея будут поставлять друг другу бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, сотрудничать в закупке сырой нефти и воздерживаться от чрезмерного экспортного контроля. Япония и Южная Корея также изучают способы укрепления региональных запасов нефти в рамках программы Power Asia, объявленной Такаити. Этот механизм предусматривает оказание финансовой поддержки странам региона и мира. Помимо этого, Япония и Южная Корея готовятся к запуску диалога по промышленной и торговой политике для детальной проработки мер. Такаити надеется смягчить последствия ситуации на Ближнем Востоке посредством продолжающейся дипломатии и продемонстрировать, что прочные связи с Южной Кореей жизненно важны для региональной стабильности. В Пекине предстоит еще один важный саммит. На этой неделе с председателем КНР Си Цзиньпином встретится президент России Владимир Путин. Двухдневный визит Путина начинается во вторник. Он приурочен к 25-й годовщине подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Переговоры Си и Путина состоятся в среду. Ожидается, что они обсудят двусторонние отношения своих стран, а также такие вопросы, как Украина и Иран. Встреча произойдет сразу после визита в Китай президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и Кремль заявил, что Путин рассчитывает обсудить итоги этого визита. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь в ходе пресс-конференции в понедельник затронул цели предстоящих переговоров. Он отметил, обе стороны относятся к этой встрече как к возможности еще более углубить их отношения и придать миру больше стабильности и позитивной энергии. Он также сказал, что лидеры, как ожидается, обсудят наращивание российско-китайского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях. Как стало известно NHK, некоторые из подозреваемых в смертельном нападении на семью к северу от Токио заявили полиции, что им угрожали убийством их близких, если они не примут участие в нападении. В четверг на прошлой неделе четверо старшеклассников из префектуры Канагава предположительно ворвались в дом в городе Каминокава в префектуре Тотиги с целью ограбления. В ходе нападения 69-летняя женщина была зарезана, а двое ее сыновей получили ранения. Учащиеся были арестованы. Затем, в воскресенье, по подозрению в убийстве и ограблении, также была арестована супружеская пара в возрасте за 20 лет из префектуры Канагава. Следователи установили, что один из учеников был завербован для нападения через интернет, и впоследствии он завербовал еще троих. Также выяснилось, что нападавшие поддерживали связь с арестованной парой. Источники, близкие к расследованию, сообщают, что некоторые из подозреваемых рассказали полиции, что получали приказы от этой пары, и что им говорили, что их семьи и друзья будут убиты, если они не выполнят указания. Полиция утверждает, что подобный шантаж является модусом операнди анонимной и постоянно меняющейся преступной группировки, предлагающей сомнительные работы в интернете. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 19 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп заявил, что он воздержится от уже запланированного военного удара по Ирану. В ходе своего визита в Японию глава ООН назвал закрытие Ормузского пролива глобальным кризисом. Такаити отправилась в Южную Корею для участия в саммите. А сейчас обо всем подробнее. В понедельник президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он решил пока воздержаться от уже запланированного удара по Ирану, который предполагалось нанести во вторник. Трамп сказал: «Я немного отложил его, надеюсь, насовсем, но, быть может, ненадолго, поскольку у нас состоялись большие обсуждения с Ираном. Посмотрим, к чему они приведут». Президент сообщил, что лидеры Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран попросили его отложить атаку на 2-3 дня. Он сказал, что будет удовлетворен, если США смогут заключить сделку, при которой Иран не получит ядерного оружия. Ранее Трамп писал о том, что он отдал военному командованию распоряжение быть готовыми нанести крупномасштабный удар по Ирану, если сделка не будет заключена. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что его страна получила встречное предложение США через пакистанских посредников. Он заявил, что в течение нескольких последних дней Тегеран его изучал, а теперь отреагировал. Однако Тегеран, по-видимому, не хочет отказываться от контроля над Ормузским проливом. Государственная служба вещания страны сообщила, что новый иранский орган по управлению этим проливом завел официальный аккаунт в социальных сетях. Государственная телерадиокомпания Исламской Республики Иран заявила, что суда должны согласовывать свои действия с управлением проливом Персидского залива, прежде чем воспользоваться этим водным путем. А любой проход без разрешения будет считаться незаконным. В сообщении говорится, что разрешения на проход ожидают 1500 судов. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что закрытие Ормузского пролива является глобальным кризисом, имеющим разрушительные последствия, особенно для развивающихся стран. Гутерреш находится с визитом в Японии. В понедельник он выступил с программной речью в Токио на мероприятии, посвященном 70-летию вступления Японии в ООН. После выступления его спросили о продолжающемся закрытии Ормузского пролива. Гутерреш отметил разрушительные последствия для развивающихся стран, которые сталкиваются с очень высокими ценами на энергоносители, когда им удается их найти. Он также указал на нехватку удобрений. Гутерреш заявил, что кризис носит не локальный, а глобальный характер, и назвал закрытие Ормузского пролива совершенно неприемлемым. Глава ООН заявил, что ведет переговоры с обеими сторонами, участвующими в вопросе открытия пролива, и отметил активную роль ООН. Он назвал ситуацию «ни войной, ни миром», добавив, что неясно, чего на самом деле хотят заинтересованные стороны. Япония обратилась к Бразилии, крупному производителю нефти, с просьбой помочь обеспечить поставки сырой нефти. Токио продолжает предпринимать усилия по диверсификации своих источников энергоносителей в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Окадзава Рёсэй в понедельник провел переговоры в Токио с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой. Окадзава подчеркнул, что Японии необходимо снизить зависимость от любого одного региона. Виейра заявил, что двустороннюю торговлю следует вернуть на более высокие уровни, имевшие место в прошлом. Поскольку ситуация в Иране приводит к прерыванию традиционных путей, Япония ищет источники поставок, позволяющие избегать Ормузского пролива. Правительство сообщило, что на июнь оно обеспечило поставки в объеме 1 650 тысяч баррелей в сутки, что составляет более 70% прошлогоднего уровня. В Бразилии, девятом по величине в мире производителе нефти по итогам 2024 года, происходит стремительный рост экспорта, поскольку Ормузский пролив остается фактически закрытым. При этом на данный момент в Японию бразильская нефть почти не отправляется. Премьер-министр Японии Такаити Санаи направилась в Южную Корею с двухдневным визитом, в рамках которого состоится ее встреча с президентом Ли Чжэмёном в его родном городе Андон. Как стало известно NHK, две страны готовятся начать диалог для развития сотрудничества в энергетическом секторе.
Ожидается, что на саммите во вторник лидеры рассмотрят документы, которыми их страны обменяются для повышения энергетической безопасности в условиях нестабильности на Ближнем Востоке. В документах говорится, что в случае кризиса Япония и Южная Корея будут поставлять друг другу бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, сотрудничать в закупке сырой нефти и воздерживаться от чрезмерного экспортного контроля. Япония и Южная Корея также изучают способы укрепления региональных запасов нефти в рамках программы Power Asia, объявленной Такаити. Этот механизм предусматривает оказание финансовой поддержки странам региона и мира. Помимо этого, Япония и Южная Корея готовятся к запуску диалога по промышленной и торговой политике для детальной проработки мер. Такаити надеется смягчить последствия ситуации на Ближнем Востоке посредством продолжающейся дипломатии и продемонстрировать, что прочные связи с Южной Кореей жизненно важны для региональной стабильности. В Пекине предстоит еще один важный саммит. На этой неделе с председателем КНР Си Цзиньпином встретится президент России Владимир Путин. Двухдневный визит Путина начинается во вторник. Он приурочен к 25-й годовщине подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Переговоры Си и Путина состоятся в среду. Ожидается, что они обсудят двусторонние отношения своих стран, а также такие вопросы, как Украина и Иран. Встреча произойдет сразу после визита в Китай президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и Кремль заявил, что Путин рассчитывает обсудить итоги этого визита. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь в ходе пресс-конференции в понедельник затронул цели предстоящих переговоров. Он отметил, обе стороны относятся к этой встрече как к возможности еще более углубить их отношения и придать миру больше стабильности и позитивной энергии. Он также сказал, что лидеры, как ожидается, обсудят наращивание российско-китайского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях. Как стало известно NHK, некоторые из подозреваемых в смертельном нападении на семью к северу от Токио заявили полиции, что им угрожали убийством их близких, если они не примут участие в нападении. В четверг на прошлой неделе четверо старшеклассников из префектуры Канагава предположительно ворвались в дом в городе Каминокава в префектуре Тотиги с целью ограбления. В ходе нападения 69-летняя женщина была зарезана, а двое ее сыновей получили ранения. Учащиеся были арестованы. Затем, в воскресенье, по подозрению в убийстве и ограблении, также была арестована супружеская пара в возрасте за 20 лет из префектуры Канагава. Следователи установили, что один из учеников был завербован для нападения через интернет, и впоследствии он завербовал еще троих. Также выяснилось, что нападавшие поддерживали связь с арестованной парой. Источники, близкие к расследованию, сообщают, что некоторые из подозреваемых рассказали полиции, что получали приказы от этой пары, и что им говорили, что их семьи и друзья будут убиты, если они не выполнят указания. Полиция утверждает, что подобный шантаж является модусом операнди анонимной и постоянно меняющейся преступной группировки, предлагающей сомнительные работы в интернете. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
1: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
0: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Давайте разберем диалог по фразам。
1: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
0: Этот амулет милый, правда?
1: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
0: Да, очень.
1: Там обращает внимание на еще один.
2: Коре мо ии десу не.
0: Это тоже.
1: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори десу.
0: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен ни наримасу.
0: Он стоит 800 йен.
1: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
5: Энмусу.
0: Энмусу.
1: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито га декиру омамори.
0: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
1: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
0: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
1: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся, как в случае
3: «каваи омамори»
0: – «милый амулет».
1: Но Мия не произносила существительное, она просто сказала «хонто кавайи» – «да, очень».
0: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавайи». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавайи десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне» – «этот тоже». «И» в этой фразе еще

0: еще одно и прилагательное.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
2: Кавайи. Кавайи десу не. Кавайи омамори десу не.
0: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
3: Мите, коно ти-шацу.
4: Омоширой десу не.
0: Вот что это значит.
3: Мите, коно ти-шацу.
1: Посмотри на эту футболку.
0: Мите – это глагол «смотреть». Миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это», тисяцу – футболка.
4: Омоширой десу не.
1: Забавное.
0: Это выражение также состоит из одного из «и» прилагательных, о которых мы говорили. Омоширой означает «интересный», «забавный». Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
1: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
2: Омоширой. Омоширой десу не.
0: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
2: Оки. Оки.
5: Оки десу не. Оки десу не.
0: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
2: Такай. Такай.
5: Такай десу не. Такай десу не.
1: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
6: Корео кудасай.
0: Корео кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «корео кудасай». Вас поймут.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: これをください。
8: これをください。
9: これをください。
1: А теперь попробуйте сами。
2: これをください。これをください。
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
6: これ可愛いお守りですね。
10: 本当、可愛い。
6: これもいいですね。
11: それは縁結びのお守りです。800円になります。
12: 縁結び、恋人ができるお守り。
6: じゃあ、これをください。
1: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
0: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
1: Многие из них популярны среди туристов.
0: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологии, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
1: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
0: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре,

0: благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симане, которое считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 19 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп заявил, что он воздержится от уже запланированного военного удара по Ирану. В ходе своего визита в Японию глава ООН назвал закрытие Ормузского пролива глобальным кризисом. Такаити отправилась в Южную Корею для участия в саммите. А сейчас обо всем подробнее. В понедельник президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он решил пока воздержаться от уже запланированного удара по Ирану, который предполагалось нанести во вторник. Трамп сказал: «Я немного отложил его, надеюсь, насовсем, но, быть может, ненадолго, поскольку у нас состоялись большие обсуждения с Ираном. Посмотрим, к чему они приведут». Президент сообщил, что лидеры Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран попросили его отложить атаку на 2-3 дня. Он сказал, что будет удовлетворен, если США смогут заключить сделку, при которой Иран не получит ядерного оружия. Ранее Трамп писал о том, что он отдал военному командованию распоряжение быть готовыми нанести крупномасштабный удар по Ирану, если сделка не будет заключена. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что его страна получила встречное предложение США через пакистанских посредников. Он заявил, что в течение нескольких последних дней Тегеран его изучал, а теперь отреагировал. Однако Тегеран, по-видимому, не хочет отказываться от контроля над Ормузским проливом. Государственная служба вещания страны сообщила, что новый иранский орган по управлению этим проливом завел официальный аккаунт в социальных сетях. Государственная телерадиокомпания Исламской Республики Иран заявила, что суда должны согласовывать свои действия с управлением проливом Персидского залива, прежде чем воспользоваться этим водным путем. А любой проход без разрешения будет считаться незаконным. В сообщении говорится, что разрешения на проход ожидают 1500 судов. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что закрытие Ормузского пролива является глобальным кризисом, имеющим разрушительные последствия, особенно для развивающихся стран. Гутерреш находится с визитом в Японии. В понедельник он выступил с программной речью в Токио на мероприятии, посвященном 70-летию вступления Японии в ООН. После выступления его спросили о продолжающемся закрытии Ормузского пролива. Гутерреш отметил разрушительные последствия для развивающихся стран, которые сталкиваются с очень высокими ценами на энергоносители, когда им удается их найти. Он также указал на нехватку удобрений. Гутерреш заявил, что кризис носит не локальный, а глобальный характер, и назвал закрытие Ормузского пролива совершенно неприемлемым. Глава ООН заявил, что ведет переговоры с обеими сторонами, участвующими в вопросе открытия пролива, и отметил активную роль ООН. Он назвал ситуацию «ни войной, ни миром», добавив, что неясно, чего на самом деле хотят заинтересованные стороны. Япония обратилась к Бразилии, крупному производителю нефти, с просьбой помочь обеспечить поставки сырой нефти. Токио продолжает предпринимать усилия по диверсификации своих источников энергоносителей в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Окадзава Рёсэй в понедельник провел переговоры в Токио с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой. Окадзава подчеркнул, что Японии необходимо снизить зависимость от любого одного региона. Виейра заявил, что двустороннюю торговлю следует вернуть на более высокие уровни, имевшие место в прошлом. Поскольку ситуация в Иране приводит к прерыванию традиционных путей, Япония ищет источники поставок, позволяющие избегать Ормузского пролива. Правительство сообщило, что на июнь оно обеспечило поставки в объеме 1 650 000 баррелей в сутки, что составляет более 70% прошлогоднего уровня. В Бразилии, девятом по величине в мире производителе нефти по итогам 2024 года, происходит стремительный рост экспорта, поскольку Ормузский пролив остается фактически закрытым. При этом на данный момент в Японию бразильская нефть почти не отправляется. Премьер-министр Японии Такаити Санаи направилась в Южную Корею с двухдневным визитом, в рамках которого состоится ее встреча с президентом Ли Джамёном в его родном городе Андон. Как стало известно NHK, две страны готовятся начать диалог для развития сотрудничества в энергетическом секторе.
Ожидается, что на саммите во вторник лидеры рассмотрят документы, которыми их страны обменяются для повышения энергетической безопасности в условиях нестабильности на Ближнем Востоке. В документах говорится, что в случае кризиса Япония и Южная Корея будут поставлять друг другу бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, сотрудничать в закупке сырой нефти и воздерживаться от чрезмерного экспортного контроля. Япония и Южная Корея также изучают способы укрепления региональных запасов нефти в рамках программы Power Asia, объявленной Такаити. Этот механизм предусматривает оказание финансовой поддержки странам региона и мира. Помимо этого, Япония и Южная Корея готовятся к запуску диалога по промышленной и торговой политике для детальной проработки мер. Такаити надеется смягчить последствия ситуации на Ближнем Востоке посредством продолжающейся дипломатии и продемонстрировать, что прочные связи с Южной Кореей жизненно важны для региональной стабильности. В Пекине предстоит еще один важный саммит. На этой неделе с председателем КНР Си Цзиньпином встретится президент России Владимир Путин. Двухдневный визит Путина начинается во вторник. Он приурочен к 25-й годовщине подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Переговоры Си и Путина состоятся в среду. Ожидается, что они обсудят двусторонние отношения своих стран, а также такие вопросы, как Украина и Иран. Встреча произойдет сразу после визита в Китай президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и Кремль заявил, что Путин рассчитывает обсудить итоги этого визита. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Дзякунь в ходе пресс-конференции в понедельник затронул цели предстоящих переговоров. Он отметил, обе стороны относятся к этой встрече как к возможности еще более углубить их отношения и придать миру больше стабильности и позитивной энергии. Он также сказал, что лидеры, как ожидается, обсудят наращивание российско-китайского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях. Как стало известно NHK, некоторые из подозреваемых в смертельном нападении на семью к северу от Токио заявили полиции, что им угрожали убийством их близких, если они не примут участие в нападении. В четверг на прошлой неделе четверо старшеклассников из префектуры Канагава предположительно ворвались в дом в городе Каминокава в префектуре Тотиги с целью ограбления. В ходе нападения 69-летняя женщина была зарезана, а двое ее сыновей получили ранения. Учащиеся были арестованы. Затем, в воскресенье, по подозрению в убийстве и ограблении, также была арестована супружеская пара в возрасте за 20 лет из префектуры Канагава. Следователи установили, что один из учеников был завербован для нападения через интернет, и впоследствии он завербовал еще троих. Также выяснилось, что нападавшие поддерживали связь с арестованной парой. Источники, близкие к расследованию, сообщают, что некоторые из подозреваемых рассказали полиции, что получали приказы от этой пары и что им говорили, что их семьи и друзья будут убиты, если они не выполнят указания. Полиция утверждает, что подобный шантаж является модусом операнди анонимной и постоянно меняющейся преступной группировки, предлагающей сомнительные работы в интернете. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
1: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
0: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Давайте разберем диалог по фразам。
1: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
0: Этот амулет милый, правда?
1: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
0: Да, очень.
1: Там обращает внимание на еще один.
2: Коре мо ии десу не.
0: Это тоже.
1: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори десу.
0: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен になります.
0: Он стоит 800 йен.
1: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
5: Энмусу.
0: Энмусу.
1: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито га декиру омамори.
0: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
1: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
0: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
1: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен, и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся, как в случае
3: «каваи омамори»
0: – «милый амулет».
1: Но Мия не произносила существительное, она просто сказала «Хонто кавайи» – «да, очень».
0: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавайи». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавайи десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне» – «этот тоже». «И» в этой фразе – еще одно «и» прилагательное.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: Кавайи. Кавайи десу не. Кавайи омамори десу не.
0: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
2: Мите, коно ти-шацу.
6: 面白いですね。
0: Вот что это значит.
2: 見て、この T シャツ。
1: Посмотри на эту футболку.
0: 見て – это глагол «смотреть». миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это», кисяцу – «футболка».
6: Омоширой десу не.
1: Забавное.
0: Это выражение также состоит из одного из «и» прилагательных, о которых мы говорили. Омоширой означает «интересный», «забавный». Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
1: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
7: Омоширой. Омоширой десу не.
0: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
7: Оки. Оки.
2: Оки десу не. Оки десу не.
0: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
7: Такай. Такай.
2: Такай десу не. Такай десу не.
1: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
2: Коре о кудасай.
0: Коре о кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «коре о кудасай». Вас поймут.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
8: これをください。
9: これをください。
10: これをください。
1: А теперь попробуйте сами.
7: これをください。これをください。
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当、可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
0: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
1: Многие из них популярны среди туристов.
0: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологий, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
1: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
0: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которая считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.